0: слушаете Колорадио.
1: You're listening to Colorradio.
2: Вы слушаете Колорадио.
3: Вы слушаете Колорадио.
4: Колорадио.
5: Послушаешь Колорадио.
6: You're listening to Colorradio.
7: You don't know how they're awesome. They're all awesome.